0: Вам обязали компанию Татарская. Yeah, I would say it. 471-354-931, Nicole Lampier.
1: Sir.

0: Чин радио. Эй ты. Тинчен и Сауф Огден. Линкен Эдвард Сэм 9377.
1: Several.